ᱢᱟᱨ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱟᱹᱜᱩᱲᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱮᱠ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱪᱟᱹᱭᱵᱟᱥᱟ ᱯᱤᱱ ᱠᱳᱰ 88022 ᱢᱚᱭᱟᱛᱮ ᱱᱤᱠᱩᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱠᱩᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱛᱩᱱᱰᱨᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ